встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM. Потому что радио DFM.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Городск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат,
8: мамочке нужно ее оружие.
7: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере «Натиск». Категория 18+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: будильники на радио DFM.
1: Сибириба, сибириба, сибириба, алоха, малоуха, ди народ. Если твой кофе сегодня нуждается в кофе, чтобы тебя штырить, срочно переключайся на наш двойной эспрессо-шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Катя, looking good today.
2: Спасибо, Саймон. У меня к тебе такой вопрос. Какие ассоциации со словом «массаж» возникают у тебя?
1: О, но самый-самый приятный.
2: Сразу расплылся, да?
1: Конечно. Я сейчас сильно нуждаюсь вообще.
2: Ну, то есть расслабление, да, наслаждение, что-то
1: конечно,
2: в этом роде.
1: Конечно, наяривать шею, там, спину, там, то есть...
2: А теперь ожидание реальности. Вчера записалась на массаж, думала, ну, расслаблюсь после трудовой недельки. А это был лимфодренажный вкупе с...
1: Лимфо-вот?
2: Лимфодренажный вкупе с антицеллюлитным. Это так больно, что просто у меня болит сейчас каждая клеточка моего тела.
1: Погоди, если там слово «дренаж» звучит, тебя что, чем-то высосали или что? Не понял.
2: Нет, лимфу разгоняют хорошенько. В общем, было жутко больно, но, судя по всему, очень важно. Мне каждую просто клеточку размяли. Но самое удивительное, работали мы на контрасте. Мне было невероятно больно, мастер сильно старался, а на фоне у них играла расслабляющая музыка с такими, знаешь, фразами заранее записанными, так как мантры, как установки.
1: Что-то
2: я расслабляюсь.
1: На йогану там, да?
2: И мир улыбается мне. У меня я ружуко. Корчу рожи от боли.
1: А он тебя
2: момент.
1: Наказывает, да?
2: Да.
1: Накажись, или я тебя накажу.
2: Девчонки.
1: Слушай, а твои лимфы как раз были против, по всей видимости.
2: Это пока, сейчас мы их как раз гоним.
1: Да? Я понял, но это сеанс, как я понимаю, 10 дней, да? Понятно?
2: Почему сеанс? Один сеанс был. Но дальше еще пойдем.
1: Точнее, курс. То есть полный букет, окей.
2: К тому, что девчонки, которые записались на антицеллюлитный, держитесь.
1: Я понял. А парням как раз и не надо. Окей, я понял. Ну ладно, парни поняли, что-то на девчачьем сегодня нас порадовал, да?
2: Да, ну и парни, и девчонок мы ждем в группе ВКонтакте под последним постом. Пишите, как зовут, где живете и кого хотите разбудить. Мы готовы устроить пробушку.
1: Даже если у тебя сейчас происходит дренажный там как-то...
2: Лимфодренаж.
1: А, лимфодренажный целлюлитик, да? Так, я понял. Так что присоединяйся. Через одну песню начнем пробушку. Это

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Получили заявки на пробушку, группу ВКонтакте под последним постом видим и в наших мессенджерах.
2: Оу, oh, yeah. Так, смотри, кто проснулась уже с утра пораньше. Это Ксения. Доброе утро, Катя и Саймон. Она пишет, я сегодня не выспалась. Ну, видишь, наше слово уже в народ дошло.
1: А я даже стала его забывать.
2: Мы с ней не выспалась сегодня. Она пишет дальше, разбудите, пожалуйста, Ксению из Новосибирска. Она просила себе. Соседи полночи не давали спать. Вау! Но...
1: Интересная причина.
2: Может, через 9 месяцев они миру порадуют?
1: Может быть, караоке пели.
2: Но я сомневаюсь.
1: Что, будем?
2: Поехали. А, вот что соседи пели ночью, да? Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Come on! Ух ты! Соседи зажгли! Come on, come on, yeah! All right, all right! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Come on, come on!
1: Доброе утро, у нас в Барнауле дождь. Разбудить моего князя. Он не любит такую погоду. Его ягодка очень любит.
2: А, понял. Это сезон ягодок, ягодков или как-то?
1: А сейчас сезон ягод, не знаю.
2: Ягод, не ягодков, да? Окей. Поехали. Ну, сейчас я знаю, что кабачки еще идут и арбузы,
1: еще,
2: да?
1: Еще, да, конечно.
2: Окей.
1: Кабачок надо.
2: А кому-то ягоды. Зеленая.
3: Зеленая трава.

0: пожалуйста, мою супругу Катю, для того, чтобы у нее было прекрасное настроение.
1: Привет вам, разбудите меня, я с ночной смены еду домой, город Муром, Алексей.
0: Вау, вообще, Муром мы все едины, да?
1: Угу.
0: Окей, let's go!

0: терапия. Она состоялась в эфире Радио ДФМ. Дальше игра и телефон прямого эфира плюс 7-495-956-101-2. Звони и забери подарок от Радио ДФМ.
1: О, ну что ж, а еще разок повторишь.
0: Плюс 7-495-956-101-2.
1: О, закрепили. Теперь запомни, это шоу «Разбудилники». Включи.

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Ябадабаду, бонжур, абажур, ди галактика. Здесь каждый борщ находит свою сметану. И это мечмекерская часть шоу
3: «Разбудильники».
2: У микрофона сваха семи королевств Катя Бардрова.
3: Главный сват страны диджей Саймон.
2: Начинается присобачивание пар. В эфире игра «На паре».
3: Играть будем совместно с Егором из Санкт-Петербурга. Егор, привет.
2: Hello, Егор.
3: Не слышим нашего парня.
2: Так, Егор.
3: Ждем. Вообще, у Егора была просьба не просто принять участие в игре на паре, но еще и разбудить его дочку Алису. Видишь, не справляется с отцовскими задачами, и на нас переваливает эту ответственность.
2: То есть он на пробушку не успел попасть,
3: но судя по всему.
2: А запомните наш номер, кто хочет поиграть, пока Егор дозванивается.
3: +7 495 956 101 2. Звоните, у нас игра на паре, будем подбирать пару всему, чему угодно. Это и предметы, это и реальные люди, и звезды. Кажется, игрок найден. Алло, привет, как тебя зовут?
4: Алло, здравствуйте.
2: О, леди, как тебя зовут?
4: Дарья.
2: Дарит счастье.
3: Из какого города, Даш?
4: Казань.
2: О, Казань на связи. Я тебе уже говорил, да, что Казань, там в Казани пишется с мягким знаком в конце.
3: Наоборот,
2: без мягкого знака.
3: Да, что-то такое.
2: Да, в русском, по-моему, с мягким знаком.
3: Да. Ну что, врываемся в игру на паре. Даш, задание очень простое. Мы тебе слово, ты нам пару к этому слову находишь. Нужно найти 5 пар. Готова?
4: Ага, да.
3: Поехали.
2: Удачи. Бархатные тяги.
3: Бархатные тяги.
4: Пару слов, так, подождите.
2: А ты вообще знаешь, что это такое бархатные тяги? Слышала?
4: Да. Подождите.
2: А если найти пару?
4: Ботинки.
2: Ботинки, это нормально.
3: Это уже засчитано.
2: Это засчитано.
3: Все, идем дальше.
2: Отлично.
4: Онегин? Книга.
3: Хорошо.
2: Книга есть. Так, дальше. Бариста.
4: Официант, кофейня.
2: Окей.
3: Кофе. Есть. Супер. Наташа Королева.
4: Певица.
3: Мы почему-то подумали про ее пару Тарзана, но тоже ок.
2: Это у нас 4-й правильный ответ, да? А, ну

0: Еще один. Брат или братуха?
1: Сестра.
0: Сеструха.
2: Или сеструха. Да. Верно. 5 заданий выполнено, Даша. А значит, ты побеждаешь в игре на паре и забираешь подарок от Радио ДФМ.
1: Ура.
0: Ну что же, передай привет, кому тебе больше нравится. У тебя есть ровно 8 секунд.
1: Передаю привет всему городу Казань, а также родному городу, городу Чайковский.
0: Чайковский? Вау.
1: Близким. Чайковский, Пермский край.
0: Прикольно, красиво как.
2: Казань, Чайковский. Включите тусовку.

0: Час-будильники на Радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, сижу и балдею от фразы «языком чесать».
3: What?
2: А дальше что? Языком пылесосить и мыть окна.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ задает вопрос: а судьи кто? И на него же отвечает: мы все вместе будем выносить вердикт в рубрике «Копипаст». Слушаем популярный хит и пытаемся понять, автор создал его с нуля или стырил, а, как правильно говорить, вдохновился.
3: Или слегка заимствовал, да?
2: Заимствовал, действительно.
3: Ну что, сегодня в «Копипасте» дело Дана Саммер против Канье Уэст.
2: Вау! Актуалочка.
3: Excuse me?
2: Актуально.
3: А, актуально.
2: История с Канье Уэст.
3: А я думал, ты сказала, а кто Алочка?
2: Актуалочка? Так и говорят.
3: Да?
2: Актуалочка.
3: Прикольно, просветила. Вот ради чего я сегодня проснулся, да, вообще? Ну что, семья легендарной певицы подала в суд на Канье, или просто Е, как он в последнее время уже называл.
2: Себя зовет, да.
3: Да. За трек Good Don't Die 2024 года рэперу не разрешили использовать сэмпл хита I Feel Love 77 года. Но Канье решил лучше попросить прощения, чем разрешения.
2: Mm-hmm.
3: Вот, разрешение, ну, чуть позже, да? И перезаписывал вокал другой певицей. Сейчас оба трека послушаем и потом выносим вердикт. Слушаем сначала Дана Саммер «I Feel Love».

0: Смотрел не мой боевик «Мотор Сити». Запомнить этот трек надолго.
1: Я только планирую.
0: Да? Да, он трек фигурирует. Он даже хит 70-х.
1: Класс.
0: А там действие как раз разворачивается в 70-х.
1: Очень стилевый трек.
0: Ну что, дальше переходим уже к Кани, да? Он тебе же нравится?
1: Я фанатка.
0: О, и на концерт уже собираешься, наверное, да, как понимаешь?
1: Нет. А. Ну что, я не богатая фанатка.
0: А я думал, ты еще не решилась. Ну окей, когда решишься, расскажи. Окей? Слушаем Kanye West, Good Don't Die. Две штуки 24-го года.

0: красиво, однако.
1: Это
0: да?
1: Вокал не оригинала.
0: Нет.
1: Перепетый.
0: Да. Ну, похоже.
1: Хорошо, очень похоже.
0: А как тебе тречок?
1: Такой медитативный.
0: Ну да, вот осенью пахнет, да?
1: Да, не самый популярный, но вайбовый.
0: А, ну ты сейчас поймешь, почему он не популярный-то.
1: Давай, рассказывай.
0: Нет, дальше будет, а сейчас мы перемешку послушаем. То есть, мало ли, ну, ты как...
1: Если чтобы никаких сомнений,
0: да,
1: что заимствовано.
0: По голосу я чувствую, что ты его все равно оправдываешь. Ладно, слушаем перемешку. Нашей Насте понравился трек. Ну что ж, Катя, сомнения еще есть?
1: Да никаких. Я думаю, он это и не скрывает, правильно?
0: Он?
1: Да, Кани, что взял.
0: Не, он же текст поменял, голос, ну, певицу поменял, музыку поменял.
1: То есть он отнекивался до последнего?
0: Не, в надежде того, что никто не заметит.
1: Упс.
0: Упс.
1: Обнаружено.
0: Да, ладно, ну, отказали, на самом деле, действительно, да, ну, то есть права ему не давали, но он все равно уперто взял. Но смотри, почему этот трек не стал популярным? Перезаписывать вокал – это хорошо, но авторские права все-таки все равно надо получить. Вот, даже если ты не взял оригинальный сэмпл. Сначала разрешение, потом копипаст, да? Вот, и в итоге «Good Don't Die» удалили со стримингов.

0: сняли с ротации и запретили использовать в будущем вообще.
1: О, вопросики. Да. А как же ты нашел эту версию?
0: А,
1: связи?
0: Ну, у меня-то руки-то длинные.
1: Докопался.
0: Да, да, да. Пока можно было, я как бы, ну, как бы сказать-то, загрузил в банк. Вот. Так что на грядущем концерте Канье этот трек ты не услышишь, Кат.
1: Только в нашем эфире.
0: Обращайтесь.
1: Спасибо, Сай, было любопытно.
0: Да уж. Зиба-зиба.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» /автокредиты на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. ТБанк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
14: Эргоферон.
15: Мы всей семьей им лечимся.
13: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
16: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
18: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
19: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
17: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес-спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
1: Up the next. А дальше тусовка. On DFM. Потому что

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Welcome в рубрику ABCD-шка. Здесь мы разучиваем выражения или отдельные слова на уличном английском. Преподаватель диджей Саймон.
2: Да, что-то на уличном, короче. Короче. Ну, а если хочешь прокачать английский сленг без учебника, скучного препода и чувства вины, ну, загляни ко мне в мессенджер DJ MC Саймон. А теперь домашка. Катя, помнишь, что такое LARP?
1: LARP. Да. Я даже помню, что есть глагол ларпиться.
2: Ларпиться. Ты сходу придумала ларпиться.
1: А, сегодня? Да. Серьезно?
2: Я только ларпить слышал.
1: Ну, вообще, ларп — это позерство.
2: Да. Когда человек выдает себя, да?
1: За другого. Более успешного, богатого, еще какого-нибудь.
2: Да. Ну что ж, а теперь свежий сленг, тоже настолько популярный, что и русифицировали. Слей.
1: Слей?
2: Слей.
1: Слей?
2: Ну, вот по-английски S-L-A-Y, а по-русски S-L, электричка и краткая. Слей.
1: Слей.
2: Да, не слышала?
1: Что бы это могло значить? Не-а.
2: Как бы тебе подсказывать?
1: Слить кого-то.
2: А ты лучше у меня спрашивай. Я
1: спрашиваю, это значит слить кого-то?
2: Не, слей — это не слить.
1: Это слей — это play.
2: Слей — это не play. Ну, рифмуется, да, но не play.
1: Ты понял, что у меня очень дурацкие наводящие вопросы.
2: Вопрос дурацких не бывает, как моя мама говорит.
1: Хорошо, это существительное или глагол?
2: Это, кстати, и может быть и так, и так. Ты очень хороший вопрос задала.
1: Да, и так, и так.
2: Да, очень гибкое слово. Это, причем и может быть и прилагательное, существительное, вообще.
1: В отношении людей это использует термин?
2: Да, абсолютно. Людей, вещь, события.
1: Я могу сказать тебе, ты слый?
2: Это просто будет круто.
1: Да?
2: Да. Ну, скажем так, у тебя очки вообще настоящий слей.
1: А, это то есть какой-то стиль? Нет?
2: И в том числе слей. Это теперь так модно называть все, что является крутым. Слей — это круто. То есть это блистать, это выглядит шикарно, это разнести, это сделать что-то очень круто. Это слей.
1: А теперь в контексте предложение, в котором я могу это использовать.
2: То есть это очень универсальное слово, как я уже говорил, да, что это оно может быть и глаголом, существительным, прилагательным, и даже отдельным восклицанием.
1: Слей!

0: Во, правильно понимаешь, да. То есть, допустим, you slay. Ты разносишь, ты красотка, огонь. He slays at basketball. Это значит, он очень круто играет в баскетбол. Mm-hmm. That's a slay. Вот это уровень, это просто разрыв. И твой наряд сегодня, твои очки, настоящий слей.
1: Mm-hmm.
0: Это значит...
1: Разнесли.
0: Вообще помылась, вырядилась, вообще нафуфирилась, понимаешь?
1: Значит, мы можем обратиться к слушателям радио DFM.
0: Наш динарод просто слей.

0: Это самый теплый день на неделе, плюс 21 максимум сегодня обещают синоптики. Солнечно, поэтому дома не сидим.
1: Реклама. Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа.

0: Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧЕ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В гиперленте и ОКЕЙ летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.

0: Управляющая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Второй ароматический блок для унитаза Бреф. Ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах Глобус я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на globus.ru.
4: Семейный проект бизнес-класса Ultima City. 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. Ultima City. Успейте купить квартиру для всей семьи.
0: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Лиам». 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, бонжорно, попкорно, ди пипл. Если твое лицо, как и мое с утра, выглядит как оригами, не паникуй, мы разгладим, разбудим и добудем тебя в шоу «Разбудилники».
2: Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа-ауа-еа.
2: Ну ты вообще это видел, эту прекрасность? В Москве солнце с самого утра, очень тепло. И это самый теплый день на неделе, говорят синоптики, потом уже будет только холодать.
1: Прекрасно, то есть это последний день бабьего лета, да?
2: Бабьего лета, все верно. Нормальный человек, и что будет делать в такую прекрасную погоду? Пойдет гулять.
1: Ну, я иду лесом, если что. Да.
2: А тревожник будет мыть окна.
1: Окна.
2: И у меня сегодня дилемма. Реально забить на все, пойти прогуляться финальным теплым днем. Или, пока есть такая возможность и погода классная, вымыть окна перед сезоном.
1: Ты сейчас шутишь?
2: Нет, абсолютно.
1: А для чего вообще существуют роботы-то? Ты же робот же купила, чтобы мыть окна.
2: За ним следить нужно. Там труда практически столько же, сколько ты сам будешь мыть. Роботы пока,
1: мне,
2: знаешь,
1: кажется,
2: вот
1: мне
2: таком...
1: кажется, пункт назначения сегодня лес.
2: А что, если пойти гулять с роботом? Объединить.
1: Это из той области, как кто-то наш слушатель звонил и рассказывал про мужика, который выгуливал
2: фанерную собаку.
1: Вот для меня это до сих пор полный парадокс.
2: По какой? А с другой стороны, мы недавно были с тобой на свадьбе и фоткались с фанерными женихом и невестой.
1: В этом плане

0: То есть сначала выгуливай фанерную собаку, а потом купи настоящую.
1: Да, да, что-то в этом роде.
0: Ты знаешь, вот с этого дня я до сих пор ищу таких собак. Я еще не встречал на улицах Москвы, но еще предстоит.
1: Ребята, особенно девчонки, если все-таки дилемма вот эта стоит, пойти гулять в классную погоду или мыть окна, я с вами.
0: А вы ко мне идите в лес. Вот там вообще покой, вообще прямо дауншифтинг полный.
1: Ага. А всем остальным предлагают отправляться в группу ВКонтакте. Под последним постом можно заказать себе пробушку. Или близким. Как зовут, где живешь, кого будем будить. В наших мессенджерах делай то же самое.
0: Кат, развернись, посмотри в окно. Солнце ушло, как только начало рассказывать.
1: Может быть, это знак? Пойдешь мыть окна, я уйду от тебя.
0: Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
1: И мы получили много заявок на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом вижу. Забираю отсюда.
2: Бодро пожаловать к нам в наш мессенджер. Там уже пишет... вместо имени вообще стоит аватар. Это собака или тигр?
1: Так что, сейчас... Фанерный или настоящий?
2: Этот раз не настоящий. Ой, а ты еще джентльмен, не смотрела второй сезон?
1: Нет.
2: Там сцена с тигром.
1: Не спойлерим.
2: Да, хорошо. Ну что ж, будь здоров, кто там чихнул на студии. Будь здорова, Настя. Так и наш линейный продюсер. Так, доброе утро, Сай и Екатерина, пишет тигр. Разбудите, пожалуйста, всю Самару. Мне на работу. А я не сплю, а город спит. Вот Элеонора ее зовут. А, тигрица. Nice lady.
1: Ну, давай будить.
2: Но надо сначала мне трек-то и найти.
1: Подходящий ты какой-то. Уникальный.
2: Ладно, ну пусть будет такой. Да, я подумал, помнишь, про львицу был трек? Вирусный. А там львица, а здесь тигрица.

0: Юля, желаю всем доброго утра. Севастополь на связи. Разбудите мою дочку Дариночку и передайте привет мужу Андрею. Как всегда, просыпаемся только под вас. Любим бесконечно.
1: О, зиба-зиба вам. Мы тоже вас любим. Вас люблю всех.

0: такой ремикс.
1: И фестивальная работа.
0: Вообще, да? Ну что ж, пишет этот раз уже не тигрица, а Желтякова Елена.
1: Угу.
0: Есть такая фамилия, да?
1: Наверное.
0: Да. Теперь есть. Доброе утро, Саймон и Катя. Она пишет у нас в мессенджере. Разбудите молодежную столицу России, город Смоленск.
1: Ууу.
0: Оказывается, да, есть такой статус у этого города. И девочку Леру, которая едет в гимназию и очень не хочет на русский и литературу.
1: Мы тебя понимаем. Особенно Саймон. Привет, будите Краснодар. Алису везу к стоматологу, нужна поддержка. Саймон, чик-чик-бум, пишет Алексей.
0: Оу, чик-чик-бум. Включи тусовку. От души, сейчас просыпаемся.

0: У нас гимназия и стоматология.
1: А впереди игра, плюс ко всему. Плюс 7-495-956-1012. Телефон прямого эфира. Звони, поиграй, забери подарок от Радио ДФМ. Повторим?
0: Да пока я мысленно побывал в гимназии на русский язык, я забыл, что ты сказала.
1: Плюс 7-495-956-1012.
0: А, вот так вот. Ну что ж, динарод, динародиссимо. Это шоу «Разбудилники». Поэтому включи тусовку.

0: Будильники на радио DFM.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Бизнесу.быть.банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».

0: Акция действует на все товары кафе и магазины, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши.

0: 5 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.
1: Условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, дабури, дабудай, дабуди, дублер, дублер.
2: Ауа, микрофон чек, 1-2-1-2, олла парабола, дитусовка. Мы сделаем все, чтобы твой четверг не превратился в черт-верг. Это шоу «Разбудилники». Она едет на кофе с присадками из фундука. Катя Бодрова.
3: Напротив меня тот самый Саймон.
2: Сейчас начинается тест живых диктофонов. Дублер!
3: Играть с нами будут... Классные парни. Это Андрей из Орла. Андрюх, привет.
4: Вау. Доброе утро.
2: Привет, Андрей.
3: И Валерий из Краснодара.
2: Валерий!
3: Валер, ты с нами?
4: Доброе утро.
2: Тут у вас голоса так похожи.
3: Да.
2: Вау. Ну, ты знаешь,
3: как,
2: давай...
3: Как мы будем, ребят, отличать?
2: Как их развернем? Валерий, подай голос, please. Валерий здесь?
4: Я здесь, да.
2: Отлично. Андрей?
4: На связи.
2: А, у Валерии чуть ниже голос.
3: Угу, вот и запомним.
2: Да. Ты ищи частоты низкие.
3: Хорошо. А пока расскажу правила игры «Дублер». Ребят, мы сейчас вам поставим один звук. Вам, ну, ваша задача его максимально точно или смешно, если хотите, повторить. Делаем это по очереди. Кто справится точнее или смешнее, заберет подарок от «Радио ДФМ». Все понятно?
4: Да.
2: Ну, кстати, у нас Андрей раньше дозвонился, да?
3: Как поэтому... будто бы да.
2: Да, поэтому Андрей начинает.
3: Андрей, слушай внимательно. Ты пока там тренируй.

0: язык. Готов повторить?
1: Давай.
2: Можно еще раз?
0: Давай, без проблем. Это, кажется, начало той самой Калинки Малин.
1: Предбанник. Давай, Андрей.
2: Можно, да?
1: Да, можно. Молодец. Давай, правильно идешь, правильно идешь. Молодец. Чуть-чуть еще дожми, дожми. Во! Во!
0: А ты же есть ощущение, как будто ты изображаешь звук, когда заводишь старую тачку. Что-то в этом роде.
1: Не, ну я там нотки балалайки слышал в его голосе. Молодец.
0: У Валеры есть...
1: Браво!
0: Шанс.
1: Преодолел себя, молодец!
0: Шанс сделать это круче или смешнее, Валер, слушай внимательно.
1: Ну, красиво сыграно. А теперь красиво еще запоет сейчас Валерий.
0: Валер, действуй.
2: Ну, начинаем.
1: Да. Ух ты.
0: Отлично.
1: Ничего себе.
0: Вот это брависсимо, я считаю.
1: Ты случайно не музыкант? Валерий?
2: Нет.
1: Ну, слух. Слух
2: хороший.
0: Но язык...
1: Язык хороший, и слух еще лучше, вообще.
0: Это вообще-то повод для хвастовства, согласна, Валер. Кроме того, мы точно определяем тебя победителем. А что делать с Андреем?
1: Нет, не хочу умалять достоинства Андрея. Он тоже, у него чуть повыше частоты. И балалайка у него, ну, может быть, наверное, чуть постарше балалайка у него.
0: Можно бесконечно смотреть на... на огонь, на воду и слушать то, как Саймон пытается отдать подарки всем.
1: Не, балалайки у нас сегодня просто суперские, поэтому все получают призы!
0: Поздравляем вас, ребята! Подарки от Радио ДФМ отправляются в Орел Андрею и в Краснодар Валерию.
1: Yeah.
0: Красавцы парни. Ну, еще возможность передать быстро приветы?
1: А, да, по 5 секунд, да? Тогда этот раз Валерий начинает.
0: Валер.
2: Могу сказать. Всем привет, всем доброе утро, хорошего дня.
0: Все, супер. Андрюх, ты что скажешь?
2: Всем доброе утро, спасибо вам, всему городу Орлу и все, кто меня узнал.
1: Yeah.
0: Орел, Краснодар, включаем тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять фразу «здесь вам не тут»? А тут не здесь, а там что ли?

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

Radio DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Вазап, акуна матата, ди ребята. Всем жизни с пониженным кортизолом. Это шоу «Разбудильники». Напротив меня наша мем-мадонна Катя Бодрова.
3: Здесь же здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Оу, е, сейчас мемоскоп. Прогнозы, которые палкой разгоняют хандру.
3: Сегодня звезды расскажут, какая ты мысль перед сном.
2: Ты в моих мыслях навсегда.
4: Ты в моих мыслях навсегда. Мыслях навсегда.
3: Ну, чтобы вы понимали отсылку. Да, какая-то мысль перед сном. Погнали?
2: Да уж, ов нам как.
3: Надо отправить отчет. Мысли о работе не покинут даже в 1:47.
2: Да, это моя жизнь.
3: Такая пауза.
2: Да, наболевшая проблема. Тилцы.
3: Что завтра приготовить? Вам предстоит решить главный вопрос человечества.
2: Может, что завтра заказать?
3: Что? Или что заказать?
2: Близнецы.
3: Надо было ответить по-другому. Всю ночь перебирать версии удачного ответа в ссоре – это в вашем стиле. Знакомо?
2: Да.
3: Почему хорошая мысль да. приходит только уже постфактум? А как знаешь, правильно ответить?
2: Знаешь, что стендап-комики учат? Тебе надо готовиться вообще ко всему в жизни, чтобы всегда у тебя получилось. Опыт нужен, понимаешь?
3: Это точно.
2: Так, раки.
3: И что же автор имел в виду? Книга, прочитанная перед сном, не даст вам покоя.
2: И песни Кани тоже. Так, львы.
3: Как же хочется влюбиться. Настроение поселить бабочек в животе.
2: Окей. Где вы?
3: Где найти деньги? Открыть шиномонтажку или кофейню? Ваш внутренний предприниматель не даст уснуть.
2: Знаешь, что лучше делать?
3: Что?
2: Жарьте круассаны.
3: Жарить круассан?
2: Да, мне сказали, что...
3: Это прибыльная бизнес?
2: Это очень прибыльная вещь. Ваша себестоимость совсем невысокая, а бабло можно косить. Так что жарьте круассаны. Так, скорпиончики.
3: А весы?
2: А мы их все профукали?
3: Угу.
2: А, теперь раз профукаем. Весы.
3: Завтра точно сяду на диету. А шаурма, съеденная в кровати за минуту до сна, это не считается.
2: Ой, пища боков. Скорпионы.
3: И как эта муха держится на потолке? Вопросов посерьезнее вам и на работе хватает.
2: Приходишь к начальнику, да? Причина недосыпа и причина опоздания на работу.
3: Муха.
2: Да, муха. То ли приземлилась, или пристоялась. Так, дальше у нас что? Стрельцы.
3: Куда бы улететь в отпуск? Даже если на карте 327 рублей.
2: Угу. Козероги.
3: Prime Era. Неплохой план визуализировать жизнь своей мечты перед сном.
2: Окей.
3: Говорят, работает, кстати.
2: Да? Mm-hmm. Ну, по этой причине мы и не выспались. Так, Водолей.
3: Ты в моих мыслях, она всегда. Повторим, пожалуйста. Этот гениальный трек.
4: Зима пройдет и в этот года. Ты в моих мыслях навсегда. Мыслях навсегда.
3: В общем, если в голове заел припев вирусного трека, ну, сочувствуем.
2: Ну, слушай, этот выпуск будет в моих мыслях
3: навсегда
2: теперь. Это все, что ли?
3: А рыбки?
2: О, рыбки вы где? Давайте, дорогие.
3: Я точно выключил утюг. Звезды намекают, лучше сразу решить вопрос, который беспокоит.
2: Вместо того, что жарить круассаны, если тебя мучит такой вопрос с утюгом, купи утюг, который сам выключается.
3: Есть такое.
2: И все, будет решено. Теперь змеиносцы. Вы в наших мыслях навсегда.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «Автобанк». 0+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в «Росинхроне». Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимур. Рунд-11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
15: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
19: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
20: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что...

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал. Все как блогер прописал.
2: Бигги-ди-бэнг, бум, пэу, шурум-бурум, димировая паутина. Это антиуныние шоу «Разбудильники». Она знает, что прогрев в интернете не про тачку. Катя Бодрова.
3: Здесь тот самый Саймон.
2: Сейчас рубрика про тех, кто живет не по плану, а по алгоритму. Все, как блогер прописал.
3: Рассказываем то, что мы когда-то слышали от какого-то блогера, эксперта, и обсуждаем это. Есть идеи, как повысить твой рейтинг пассажиров такси, Саймон.
2: Ой, наболевшая тема.
3: Напомни, какой у тебя балл.
2: У тебя, ты сначала напомни, сколько у тебя баллов.
3: У меня 5 баллов. Мерси, мерси.
2: А у меня 4,84.
3: Да, если вчера мы ломали голову над тем, что ж такого сделал Саймон, что водитель такси поставил ему низкую оценку, то сегодня найдено решение.
2: Да?
3: Блогеры повально принимают участие в одном челлендже. Обращаются к водителю такси по имени и следят за его реакцией. Снимают как бы на видео, выкладывают в сеть. Сейчас этим занимаются абсолютно все.
2: А я так никогда не делал, кстати.
3: Вот. Сами водители, когда их спрашивают, как им такая идея, говорят, что это очень круто, всегда приятная персонализация не только со стороны водителя в адрес пассажира, но и наоборот.
2: Я даже пойду на шаг дальше.
3: Так, по фамилии будешь
2: называть? Не только фамилия, отчество. Я даже сделай фристайл из его имени.
3: О, рэпчик. Это было бы здорово.
2: Понимаешь, сразу.
3: Но почта, кстати, в приложении не пишут, насколько я знаю.
2: Нет, там целиком даже чуть не фамилии вообще предков пишут.
3: Да?
2: Развернуто полностью все пишут там, да. То есть даже его ИП там, то есть сразу там и данные, все есть.
3: ИП или самозанятый.
2: Да, если приезжает Иван, я

0: Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.
1: What's up, Иван? Вот такой диван здесь. И чик-чик-чик, зачитаю. И прямо...
2: Вот причина, по которой тебе занизили оценку. Хватит рэп читать.
1: Я как раз еще ни разу
2: Может
1: не читал.
2: Может быть, человек другой жанр предпочитал.
1: Не, я не читал, почему. Вот почему мне занизили. Кать, я прочитаю, посмотрю.
2: Ты не переусердствуй, смотря, а то будет потом 3,8. Нам оно надо.
1: Кать, если 3,8, я просто буду ехать только на своей тачке дальше. Я перестану ехать на такси.
2: Поэтому, ребята, попробуйте и вы сесть в такси, обратиться не просто здрасте, а здрасте, Роман, например.
1: Намасте, драсте.
3: На радио DFM. Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
4: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Come on. Ау.

0: новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.
1: Установку на утро даем всем. Акуна Матата, жизнь без проблем.
2: Погода.
3: Напомню, это самый теплый день на неделе. Плюс 21 максимум обещают нам синоптики. В эти минуты 13 градусов со знаком плюс и солнечно.
2: Реклама.
4: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
5: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
4: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
6: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская.

0: Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.
1: Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Существующая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Розбудильники на радіо ДФМ. Буяка, буяка, хай-хай, каравай, ді люди. Если твой утренний девиз: я с утра не туплю, я стратегически зависаю. Зависай с нами и включи тусовку. Это шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: С вирусными треками, ну, которые завирусились в интернете, история такая. Сначала полное отрицание. Кажется, что это? Кто это наделал и зачем? А потом раз наткнулся, два наткнулся на этот трек.
0: А на третий
1: трек
0: раз уже сама уже пустишь видос только под этот трек, да?
1: Именно! Как это работает? Буквально вчера послушали вот эту «Мысаля». Ты в моих «Мысалях» навсегда.
0: Да.
1: И что? Я целый день сегодня уже пою.
0: Вот. А вчера Катя говорит: Сай, что-то у меня сомнения по поводу этого трека.
1: Ну, колхозненько звучит.
0: А я ей говорю: я всегда знал, что я, ну, колхозник. Люблю колхозные треки. Сегодня Катя уже просто: ты в моих «Мысалях» навсегда.
1: Спасибо, Саймон.
0: Ты в моих «Мысалях» навсегда. «Мысалях» навсегда.
1: Как это работает?
0: Ну, это называется синдром червяка.

0: в голове. Магия какая-то. Радиомагия произойдет и дальше. Что нужно сделать? Оставишь имя, город, просьбу, кого нужно разбудить, и мы устроим этому человеку пробушку в прямом эфире. Угу. Группа ВКонтакте под последним постом пишет, а в наших мессенджерах тоже.
1: Угу. Ну что ж, в русском языке появилось новое слово, не мысл, а мысаля.
0: Мысаля. Говорим правильно.
1: Да, ну что же, Динарод, вы всегда у нас в мыслях. Так что через одну песню начнем пробушку. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы. Диджей Саймон «Черный перец».
1: Мы готовы будить всем тем, кому оно надо. Группа ВКонтакте под последним постом. Видим ваши заявки на пробушку. Имя, город и просьба, кому она отправится.
2: После такой фразы, Катя, это ощущение, как будто мы пробушку продаем. По пробушка надо.
1: Кому нужна пробушка? Горячая кукуруза.
2: Горячая. Только что сварили. Ну что же, действительно, да, пробушку только что сварили. И этот раз кому отправляем? Это, кажется, Елена, да? Нет, подожди, секунду. Ага, вот телефон, давай просыпайся.
1: Что? Я могу пока зачитать нашу пробушку?
2: Давай.
1: Так. Доброе утро. Привет из Бурятии. Ничего себе. Саймон и Катя, вы лучшие передачи «Разбудильники». Опять же, передача. Самая моя любимая. Прошу разбудить мою собачку Джека. Уже обед, а он еще спит. Пишет Татьяна.
2: Джек тот, который есть Рассел.
1: Возможно.
2: Джек Рассел. Ну что ж, let's go. 1, 1, 2, and 3 to the 4. Джек, love you.

0: У нас в мессенджере пишет Максим. Максим пишет: разбудите, пожалуйста, вашей самой бодрой пробушкой мое желание выйти из дома. Просто прогуляться. Город Москва. Ловим солнце.
1: Москвичи, на сегодня противопоказано сидеть дома. Только на улице проводим самый теплый день на неделе.
0: А кто не в курсе, в студии Катя сидит спиной к окну. Вот, и если сейчас развернуться, ты увидишь то, что Максим хочет. Солнце снова...
1: Солнышко светит.
0: Да, выскочило. Так что, Максим, let's go, лови.
1: Выходим из дома именно так. И идем гулять.
0: Та-дам-та-дам-та-дам.
1: В штанах. Сегодня можно и в шортиках.
0: Пофигительных, да? Ой, этот трек хочется послушать в оригинальном варианте, конечно.
1: Но не будем.
0: Да, там не только офигительно, там все еще покрепче.
1: Поздравьте с днем рождения Полину из Тольятти. Просит подруги Юля и Ксюша. Сделаем?
0: Сделаем. Так, и здесь еще тоже есть Евгений. Пишет: привет, поздравьте с повышением мою жену. Ух ты, Ангелину. У нее сегодня первый день в новой должности.
1: Вау.
0: Вау, в новом чехле. Вау, круто. Поздравляем вообще от всего сердца, черного перца и...
1: Успешного успеха тебе от Кати Бодровой.
0: Не, ну ты же корсетная Катя,
1: ну,
0: вообще-то.
1: Иногда, да.
0: Иногда приходит в корсете, да, вот и я...
1: Ну не сегодня, Сай.
0: Ну ладно, когда придешь, обязательно сделай контент, да?
1: Да.
0: Корсетная Катя здесь! И что ж, поехали! Поехали!

0: Горячо!
1: Да, будет громко. Впереди игра «Наушники челлендж». Напомним, что нужно сделать для того, чтобы принять в ней участие. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставляйте любые рандомные слова. Именно их я буду озвучивать в эфире, только Сай меня слышать не будет, будет читать по губам. В течение минуты поиграем, на чем слове остановимся, а тому отдадим подарок от Радио Диафа.
0: Ну что ж, братан, сестричка, действуй, ди народ, скоро начнем. Очень шумная игра будет, обещаем, что будет весело. Зиба-зиба за внимание, это шоу
1: «Разбуди улики».

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ.
0: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
0: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижайтесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
1: Горячее, острое и откровенное.
0: Так, надо с кем пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
1: Шоу с естественным интеллектом.
0: Знаете, выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну, вот что-то из этого.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
8: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.

0: Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.

0: Спасибо тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом «Вижу» и в наших мессенджерах. Эти слова я буду озвучивать в эфире, вы слушать будете, а вот Саймон нет. Он наденет наушники, будет громко слушать любимую музыку и только по губам будет стараться догадаться, что же я имею в виду. Играем минуту, на чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио DFM. Если все готовы,
1: ну,
0: Сай, давай.
1: Я готов, сейчас надену наушники с активным катиоподавлением.
0: Интересно, какой трек ты включишь. Я так полагаю, это будет что-то вроде «Ты в моих мыслях навсегда». А, нет. Не угадал. Ребят, поехали.
1: The Fun Soul Brothers.
0: Ассамблея.
1: Уже играем?
0: Ассамблея.
1: Асса!
0: Ассамблея!
1: Ассамара!
0: Нет, ассамблея!
1: Астоловиста!
0: Ассамблея!
1: Ассемблер!
0: Как
1: ассемблер! Следующее слово!
0: Балаклава!
1: Что? Как?
0: Балаклава!
1: Катя, чуть пошире ротик, так?
0: Балаклава!
1: Шабасана!
0: Близко!
1: Следующее слово!
0: А какое еще слово? Грядушка! Грядушка!
1: Якутия!
0: Грядушка!
1: Якутск! Икота!
0: Грядушка!
1: Шакшута!
0: Грядушка!
1: Следующее слово! Блин!
0: Трапеция! Трапеция!
1: Селбезня! Колбаса! Колбасня!
0: Трапеция!
1: Следующее слово!
0: Выхухоль!
1: Фигура!
0: Выхухоль!
1: Фигню! Нет!
0: В жизни не догадается!
1: Пузыли!
0: Выхухоль!
1: Блин! Это что, я хоть ни одно слово не угадал, что ли?
0: Да нет, по-моему... А, реально ни одного.
1: Ну, что за слова сегодня какие-то сложные?
0: А какая-то задача у слушателей, вероятно, была тебя провести на максималках.
1: А что за фигня была под конец, то есть?
0: Выхухоль.
1: А, вы что?
0: Что сложного, Сай?
1: Нет, ну...
0: Выхухоль.
1: По губам вообще не читается.
0: Согласна.
1: То есть выхухоль как будто ничего не сказала.
0: Ассамблея. Самое первое
1: я
0: слово было.
1: Ассемблер, я говорил.
0: Вот ты был близко, ты сказал что-то на аса, а дальше все.
1: Не, я сказал ассемблер, это, ну, этот язык программирования.
0: А, все равно мимо ассамблеи, это не то. Балаклава.
1: О май гад, не было такого.
0: Например. И тем не менее, последнее это слово, ой, какое, трапеция, да, по-моему? А, выхухоль. Прислала Екатерина Иванова, значит, она побеждает и получает подарок от Радио DFM.
1: Да, ее выхухоль меня уложил.
0: Поздравляем, Катя.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Чири-чири, бэнг-бэнг, салютики-малютики, ди-человеки, проснись и пой, это антигрустин-шоу «Разбудильники». Здесь Катя Антигриппинова, Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Запускаем самый шумный тест на миндальную связь между моими глазами и речевым аппаратом Кати. Играем в наушники-челлендж.
4: Посмотрим, как сработаются мой рот и твои глаза. Спасибо.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

0: игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.
1: Дорогой дневник, почему можно

0: ложить. А нельзя просто взять и ложить.
1: Реклама. Есть два типа людей. Одни говорят:
2: «Смотри у меня!»
1: А другие:
3: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
1: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
6: Улица Петровича, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
7: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Мы в сети. vk.com/dfm.
10: Welcome back, and right now...

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, у рубрики «Мэшапы Саймона» есть своя система. Мы берем текст одной песни, присобачиваем, это важно, к музыке другой песни и получаем новый хит. Интересно, что будет сегодня?
2: Кать, встречный вопрос. Почему в русском языке только присобачивают? Почему не прикошачивают?
1: Да, хороший вопрос.
2: Оставили кошек в покое, да? Ну что ж, сегодня открытка из семейного чата, которая дошла до нашего танцпола. То есть будет мешап про дере. Да, так что happy birthday всем, кто сегодня празднует. И, как говорится, жизнь начинается, как количество, ну, когда количество свечей в твоем торте превышает количество твоих зубов. Ты не слышала такую пословицу?
1: Нет, впервые.
2: Серьезно?
1: Это что-то африканское?
2: Ну, то, что было придумано на ходу.
1: Ага, да. Молодец.
2: Количество лет больше, чем количество зубов во рту. Вот жизнь только начинается. И прямо сейчас Ирина Аллегрова versus Pitbull and Neo. С днем рождения. Give me everything.
1: Я хочу это слышать.
2: Let's go. DJ Simon.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

0: Будильники на радио DFM.
1: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

0: встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.
1: Нет, нет, не совсем так, ты поняла. То есть диктофон валяется на расстоянии 5 метров, все равно записывает чисто. Вот, что я имел в виду. Дальше, расшифровывает речь и делает транскрибацию. То есть переводит аудиозапись в чистый текст на сотнях языках мира, включая русский.
2: С ума сойти.
1: Breaking. Это еще не все. Этот шайтан-диктофон распознает спикеров, понимает, кто что говорит, или кто что говорил, и отделяет голоса участников.
2: Ага.
1: То есть мы сейчас с тобой просто разговариваем, и наш линейный продюсер Настя подключается, и наш звукорежиссер или рукорежиссер Андрей.
2: Шайтан Предплуда, она идентифицирует голос каждого из нас.
1: А каждого из нас расшифрует и отмечает, кто что говорил. Но это еще не все.
2: Так.
1: Он делает краткое содержание и может вытащить из часовой болтовни самое главное.
2: Да! То

0: встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.
1: Я могу включить аудиокнигу «Война и мир», и он мне краткое изложение выдаст.
2: Он помучится, но сделает. Да, действительно. И напоследок, самое удивительное про этот шайтан-диктофон – это размер. А тут размер имеет значение.
1: Ну и сколько сантиметров?
2: Очень мало.
1: Да, сколько?
2: Этот шайтан-диктофон ультратонкий, размером с кредитную карточку.
1: Вау.
2: И ты просто приклеиваешь к задней части телефона, и все, вперед.
1: В общем, все, совещания перешли на новый уровень. Ты просто ставишь этот диктофон, он все слушает, резюмирует, самое основное тебе выдает, еще какие-нибудь идеи подкидывает.
2: Он же тебе еще вопрос задает по содержанию. Ты уверен, что это зайдет? Вот реально, ты, вот я спрашиваю.
1: Я хочу такое.
2: It's unbelievable.
1: Я хочу теперь на собрание.
2: Но главное, предупреди всех, что ты записываешь, во-первых, да? И раньше мы уже поняли, что диктофоны говорили, я все записывал. А теперь еще и я понял, что ты имел в виду.
3: Мы раз будильники на радио DFM.
4: Я Саймон.
5: Я Катя.
4: Чик-чик-бум.

создавать пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Ну, в Москве сегодня солнышко много. Светит прямо сейчас, плюс 15 в эти минуты. Максимум на сегодня плюс 21 и без осадков.
1: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс.

0: Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.
1: Телец-тунец. Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская 8/1.
2: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Мы в Сити». Сайт dfm.ru.
5: Right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

0: новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.
1: Свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс, а использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20. 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

Миллион призов. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

0: новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.
1: Парк. Куда же без него? На этой неделе стартовал 29-й сезон. Авторы снова берутся за сатиру. В новом сезоне, там говорят, нестареющие четвероклассники вновь столкнутся с абсурдом современной повестки и постараются все это нам преподнести, как мы любим. Ну и, собственно, как любят они. А вот завтра, в пятницу, выходит уже второй сезон сериала «Гангстерленд». Том Харди там возвращается в роли Решалы. Решалы Гарри, которому предстоит удержать хрупкое равновесие. Поэтому посмотрите, я надеюсь, вам тоже понравится. Ну что могу сказать? Поговорим о том, что новенького вышло и что выйдет на этой неделе. А теперь бы найти время на то, чтобы все это пересмотреть.
2: Погода.
1: Найдем, давайте пару секунд на то, чтобы обратить внимание на погоду. Сегодня температура воздуха за окном плюс 19-22, вечером до плюс 16. Малооблачно, осадка в ближайшее время не ожидается только ночью. Влажность воздуха при этом 42%, а ветер юго-западный 4 метра в секунду.
2: Реклама. Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа.

0: Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.
1: А пробег настоящий? Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
2: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы в сети. vk.com/dfm.
5: Right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

0: Когда хочется создавать, пригодится все. От Крафтлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.
1: В партнерской сети вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.

0: Самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 программы миллион призов. 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

0: Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.
1: А у некоторых вообще сердца нет.
2: С естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
2: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. DFM.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный.

0: Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.
1: На Авито есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
1: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Выиграть до 50 тысяч баллов». Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

0: Радио DFM.
1: Немного такой виртуальной реальности от Пакито Ливинон. Видео на Радио DFM. Видео, музыка, игры. Ох, какие только развлечения для себя не придумало человечество. Но если кто-то скажет, что игры — это плохо, это очень плохо, то у меня для вас новое исследование. Как оказалось, видеоигры, они наоборот, это неплохо. Они омолаживают мозг. Люди, которые играют не меньше 5 часов в неделю, гораздо лучше справляются с задачами, память их не подводит. В общем, они показывают такие же результаты, как люди, которые их моложе на 13 лет. Представляете себе? Среди полезных для когнитивной нагрузки игр исследователи назвали следующее. Записывайте, пожалуйста. Minecraft, Civilization, Hearthstone, Mass Effect, Fallout 4, FIFA и GTA. Оу, ну, после этих волшебных звуков GTA, теперь все поклонники этой игры знают, что ответить недоброжелателям, да? Я не играю, я омолаживаюсь. Что вы могли подумать еще? Я Тимур Белов. Сегодня с вами прощаюсь вот в таком режиме, в режиме GTA.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 программы миллион призов. 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

0: 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.
1: Для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Конечно, можем.

0: Трудно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Выиграть до 50 тысяч баллов». Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20. 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 2 мы миллион призов. 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

0: игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.
1: Где все есть и все здесь, а здесь это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 товары для домашних питомцев у партнеров программы. Корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас время перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1630 году аж переселенцы из британского города Бостона основали город Бостон в Америке и спустя несколько лет открыли неподалеку первый в Штатах англоязычную школу и колледж Гарвард. В 1922 в Москве состоялся первый радиоконцерт, трансляция которого велась из центральной станции имени Коминтерна на Шаболовке. А в 1957 в Мексике состоялась свадьба Софи Лорен и Карла Понти. Но их брак официально не признали, поэтому влюбленные поженились снова, но уже через 9 лет. И до конца своих дней отмечали две годовщины бракосочетания.
1: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 21 градус и ясно, ловите бабье лето. А завтра, завтра обещают уже местами дождливую погодку и до плюс 18.
2: Реклама. Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус» – 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 2018 ноября 2026 года. Информация об организации и правилах количества призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.

0: Управляющий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

0: Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.
1: ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пароль ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку.

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку на прошлой неделе открыли Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Серебряными призерами оказались Медуза и Хенрик Эммемель. Don't Wanna Go Home.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели стала работа Meet Me in the Dark. Абе.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот.

0: новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.
1: На сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

0: Ну что же, уважаемые друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день отправки открыток друзьям, ну или же день жгучей брюнетки. И на сутки, только на сутки, перекраситься в темный цвет.
1: О погоде.
0: 18 градусов по ощущениям прямо сейчас. Ясно, а завтра уже обещают местами дождливую погоду. И до плюс 18.
1: Реклама. Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Уэстон Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Welcome back, and right now... А теперь...

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы до 50 тысяч баллов. 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

0: один из моих любимых треков от шведского принца Алесса «If I Lose Myself» только что на радио DFM, и, как мне кажется, давненько мы что-то с вами не говорили о рекордах.
1: Да-да-да!
0: Пора исправлять эту ситуацию. Житель Ирландии, значит, попал в книгу Гиннесса за самое невероятное путешествие на свете.
2: В смысле?
0: Тот намеренно примчал в Турцию, чтобы оттуда пешком добраться обратно. В итоге товарищ прошел 6806 километров, к тому же еще и босиком.
3: Скучно мы живем.
0: Действительно. Вот, оказывается, как выглядит человек, который не обременен заботами. Да. С вами все тот же Артем Скоробогатый и еще кое-что.
4: Реклама.

0: рублей. Бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО. ООО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Представьте, жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
2: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
2: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
3: Да, за мой счет.
2: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.

0: Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
6: Мамочке нужно ее оружие.
5: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что...

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

0: Ритм города. При поддержке проекта «Мосбитомец».
1: Ну что же, дорогие друзья, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог вам рассказать, но не рассказал. Итак, сервис «Мосбитомец» приготовил для горожан, которые решили взять животное из приюта, подарочные коробки-домики. Это специальные такие наборы, в которых есть все самое необходимое и не только. Так, например, новоиспеченные хозяева кошечек получат сухой и влажный корма, крем-суп для сбалансированного питания, когтеточку, мяч с перьями и миску, а владельцы собак сухой и консервированный корма, колбаски из мяса ягненка, миску и игрушку. Кроме того, в комплекте также имеются шампунь, пуходерка, салфетки и бамбуковый диспенсер с пакетами для уборки. Получить, собственно, их можно и нужно в городских приютах Москвы. Так что заходите на сайт сервиса «Мосбитомец» и выбирайте себе четвероногого друга.
2: Вот это да! Здорово!
1: Кстати, если листать анкеты лень, а их там действительно очень много, можно просто пройти специальный тест, который поможет определить, какое животное.

0: Животное подойдет именно вам.
1: Замечательно.
0: На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 19 градусов и ясно, а завтра обещают уже местами дождливую погоду, к сожалению, но до плюс 18.
3: Реклама.
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кроно Флор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899.

0: 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.
1: 5 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
2: Так, три владельца. Такси? Ограничение? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
4: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
7: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. «Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий». Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
8: Акция до 4 октября 2026 года. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

0: Вот не просто так говорят, что в Австралии все наоборот. И вот еще одно подтверждение этому. Недавно там в одном из городов запустили систему поощрения для трезвых водителей. Ну, буквально, если ноль на алкотестере показывает, получает водитель $20. Вот это мотивация. А главное, если у человека до этого денег просто не хватало, все, вопрос будет решен. Но, кроме шуток, правильно, все, положительная мотивация работает намного лучше, чем все вот эти наказания. Для нас тоже много положительного дали. Это, конечно, классная музыка. Поехали дальше ее слушать. И напомню, что ее же вы можете послушать в наших интернет-станциях. Залетайте, слушайте непременно. И также в наше мобильное приложение. Качайте, вам понравится.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Погода.
0: Рассказываю про столичную погоду. За окном у нас в целом приятно. 22 градуса, облачно с прояснением, возможно, местами осадки. Вечером будет также облачно, плюс 17. Завтра от плюс 14 до плюс 18, но также возможен небольшой дождь.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Radio DFM.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM. Радио DFM.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

Еще один классный трек послушали, ну а теперь новость для всех любителей острых ощущений. Ну, особенно острых, и особенно если вы в Екатеринбурге. Там, друзья, на фестивале молодежи показали один классный аппарат, который позволяет испытать ощущения, имитирующие схватки. Да, и особенно он популярен у парней, потому что всем любопытно.

0: Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.
1: 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business 0+.

0: ПТБ. ПАО 0+.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

0: еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
1: Ольстеда Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.
4: Потому что...

0: Застройщик группа МСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Так кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась.

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
2: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
3: Наша традиция уже.
2: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
3: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Up the next.
5: А дальше тусовка
4: on DFM.
5: Потому что

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-3586. Москва. Приложение «АОТБанк». 0+.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

0: четверг, 17 сентября. Друзья, до пятницы остался всего лишь один день. А какие сегодня праздники и события, посмотрим вместе. Сегодня отмечается день турменеджера, так что поздравляем, если кто-то занимается в этой сфере. Еще сегодня день «Время вышло». Видимо, если бы что-то давно откладывали, ну, может быть и вышло, а может еще немножко может подождать. Также международный день кантри-музыки, а музыку мы любую любим. И, конечно, международный день гнома. Так что, если у вас есть коллеги ниже вас, можете смело поздравлять. Я же на этом моменте прощаюсь до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Далее здесь Юля Пагу, Дима Попов. Передавайте им приветы. Хорошего всем вечера.
1: Погода.
0: Ну и что касается погоды, за окном у нас, друзья, в эту минуту 21 градус, облачно с прояснением, попозже также облачно плюс 17, завтра от плюс 14 утром до плюс 18 днем и, возможен, дождь.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьино Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Второй наполнитель «Кэтстеп» ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом.

0: В лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в MobiScar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: MobiScar автостекло заменим быстро и легко.
2: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
3: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
4: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню 3 версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

Radio DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже люблю запах шашлыков и тоже не люблю разжигать для них угли. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, 17 сентября 2026 года на календаре. Это четверг уже, между прочим, и четверг — это маленькая репетиция. Пятница, а пятница тоже почти выходные. В общем, чуть-чуть осталось до того времени, когда не надо будет заводить будильник. День щекотунчиков. Сегодня международный день гнома, день разговоров с городом. Вот так выйдешь на улицу, глянешь на село, девки гуляют, тебе весело. Так, Международный день безопасности пациентов, день турменеджера, и еще сегодня у нас день хуасо.
2: Кого?
1: Тот неловкий момент, когда ты даже не знаешь, что такое хуасо, а у хуасо при этом есть свой праздник. Вот, удивительно, но факт. Так, праздник острых вил сегодня. Неопалимая купина вавила поздние вилы. Ну, еще день стрессоустойчивости, поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Друзья, нужно продолжить фразу. Стрессоустойчивость – это... Я могу начать первое.
2: Давай.
1: Стрессоустойчивость – это слушать писк комара и начать ему подпевать, вместо того, чтобы гоняться за ним тут по всей квартире. Стрессоустойчивость – это спать полтора часа под орущий каждые 5 минут будильник. Стрессоустойчивость – это спокойно слышать крики жены, что у всех есть шуба, а у нее нет.
2: Когда на светофоре тебе сигналят, а ты громко желаешь ему хорошего дня. Или когда тебя просят предъявить документы, а ты говоришь: причина остановки.
1: Или когда начальник смотрит на тебя очень-очень злобно, а ты говоришь: да, Геннадий Петрович, вы самый лучший Геннадий Петрович. Особенно, если он только что сказал: вашей премии не будет. Вот это стрессоустойчивость. Друзья, обязательно пишите, что такое стрессоустойчивость. Конечно, мы принимаем юмористические ответы, с удовольствием их зачитаем, а лучшему отдадим наш суперфирменный подарок от DFM и наши координаты.
2: Группа радио DFM ВКонтакте, прямой номер для сообщений 965-115-5-115 и приложение радио DFM.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business+.
13: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: А теперь тусовка.
15: DFM.
14: Потому что радио DFM.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напоминаем, что у нас сегодня 7-й лунный день. В 14.26 он стартанул. Кстати, день очень волшебный. Люблю его. День, который связан со словом. Любое слово сегодня имеет такую четкую тенденцию к реализации в материальном плане. Поэтому тут очень важно следить за тем, что вы говорите. Этот день, это время молитв, мантр, добрых пожеланий, честных обещаний, обязательно честных. Лгать сегодня ни в коем случае нельзя. Ложь сегодня разрушительна как никогда. Она забивает ваши энергетические каналы грязью, приводя к недугам. Поэтому бросать слова на ветер, лгать, сплетничать, злословить сегодня ни в коем случае нельзя. Нельзя, естественно, проклинать никого. Вообще никогда нельзя. Но сегодня, если вы это сделаете, то прям вам хана. Напугали народ.
2: Правильно.
1: А вдруг уже кто-нибудь сегодня, извини меня, оплошал?
2: Подошел,
1: а с другой стороны, вы же это можете и сегодня же помолиться? Попросить прощения. Вот, видите, если и накосячили, то и вдвойне же работает, правильно? Поэтому можно сегодня просто работать со словом, но старайтесь, конечно, вести себя в этом смысле чисто. То есть чистые помыслы. Рвать бумагу, книги, письма сегодня нельзя. Есть куриное мясо и яйца. Сегодня у нас день петуха, и поедание символа дня лишает удовольствия.

0: Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.
1: И горло, каким образом полезно петь, громко читать стихи, просто гулять на свежем воздухе. А если вы на свежем воздухе будете читать стихи и петь, то не забудьте поставить шапочку рядом. Вдруг, как говорится, и накидают. Записывать умные мысли и планы. Ну, кто же... Понимаете, в определенный момент... Мне кажется, что я такие умные мысли выдаю. А потом утром посмотрю, что подружки снимали, думаю, боже, что я несла, какой кошмар. Поэтому тут надо все-таки критично к себе относиться. Такие ли они у вас умные, эти мысли? Наводить порядок в документах и книжных шкафчиках сегодня тоже очень хорошо. Вот эта вот уборка в книжном шкафу, я не знаю. Ну, кто-то может просто взять и прибраться в книжном... Обязательно обнаружишь себя среди горы книг и сидишь читаешь. На полу обязательно. Или там на коврике каком-нибудь сидишь, вот разглядываешь картинки. Так, ну что, друзья, это то, что нужно делать и не делать. Седьмой лунный день, мы вам все рассказали. В следующем часе у нас, кстати, гость очень волшебный. У нас нумеролог будет в гостях. Поэтому наша такая история эзотерическая фактически продолжится. Не прощелкайте.

0: обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 программы миллион призов. 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.
1: Устойчивость – это когда?
2: Стрессоустойчивость – это понимать, что не вползаешь в любимые джинсы, но от тортика не отказываешься. Когда видишь, что парикмахер сделал ужасную прическу, говоришь, а что, это даже и необычно, как-то и креативно. Стрессоустойчивость – это когда муж постирал все твои белые футболки с одной красной, и ты такая, ну ладно, будем ходить в розовом. Стрессоустойчивость – это когда на твои коленки мухи делают новых мушат. А ты не двигаешься, чтобы не мешать. Еще можно им эту музыку из Эммануэля поставить, чтобы вообще прям хорошо было.
1: Видосик снять.
2: Ну а чего? Да, наверняка есть любители. Озвучь. Есть любители. Значит, это когда опаздываешь на самолет и говоришь, да без нас не улетят. Слушайте, меня так раздражает эта фраза. Особенно, когда ты уже сдал багаж, и твои друзья, которые с тобой летят там, вообще не дергаются. Они говорят, ой, ну ты знаешь что, они не будут там багаж снимать, вот это все. Понимаете, люди, они делятся на две категории. Есть те, которые за 5 минут до окончания регистрации, понимаете, только подъезжают к аэропорту, а есть те, которые уже готовятся выехать в аэропорт, когда еще самолет только начинают собирать. Сам самолет, понимаете, что конструируют. А они уже подъезжают.
1: Они уже в этот прозрачный.

0: игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять уровень интуиции нашего слушателя. Кто здесь?
1: Дозвонилась Любовь из Подольска. Любовь, здравствуйте.
2: А Любовь?
3: Всем привет.
0: Какое счастье, когда приходит любовь. Так, прямо сейчас мы будем с вами выяснять уровень интуиции. Кстати, вы вообще стрессоустойчивая, Любовь?
3: Нет.
0: То есть, если вдруг что, я такой скандал учиню, да?
3: Ой, это я люблю, да.
0: Кстати, считается, что человек не должен себя сдерживать. Это вредно для здоровья. То есть, если у вас что-то бурлит, нам говорят, воспитанный человек должен промолчать. Промолчи, за умного сойдешь. А с другой стороны, а зачем мне такой напряг для нервной системы? А так вывалил все на человека и пошел дальше, правильно?
1: Ну, вообще,
0: так,
1: да.
0: Ну, давайте прямо сейчас все-таки без скандалов перейдем сразу к делу. Будем задавать вопросы. На старт, внимание, погнали. Правда, что кориандр и кинза – это одно и то же?
3: Да.
0: Правда, что есть курицы, которые несут яйца голубого цвета?
3: Да.
0: Правда, что человек может не моргать глазами больше часа?
3: Да.
0: Правда, что морские свинки не умеют плавать?
3: Нет.
0: Правда, что арбуз тонет в воде?
3: Нет.
0: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, и нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось. Погнали.
4: Ваш уровень интуиции равен 5.
0: Ну, это шикарный результат. Ни одной ошибки. И причем даже не сомневалась нигде. Настолько уверенно, стрессоустойчиво. Другой бы растерялся, а она нет. Понимаешь, вот она. Стрессоустойчивость у вас, Любовь, тоже на 5, поверьте. Правда, что кориандр и кинза – это одно и то же растение? Да. Правда, что у курицы есть, которые несут яйца голубого цвета? Да. Правда, что человек может не моргать глазами больше часа? Да. Рекорд 1 час 20 минут и 3 секунды. Правда, что морские свинки не умеют плавать? Нет. И правда, что арбуз тонет в воде? Это тоже нет. Еще раз наша
1: аплодируем, Любовь. Вручаем вам нашу фирменную кружку.
0: И, конечно, 10 секунд на приветики.
3: Передаю всем привет, кто сейчас слушает радио DFM. И также передаю привет вам, Юле и Дима. Очень рада вас слышать в эфире. Люблю вас. Спасибо большое.
0: И это взаимно.
4: Радио DFM. Радио DFM. 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей.

0: Наджак Т9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: мы сегодня, друзья, обсуждали стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость – это надо было продолжить фразу. И многие здесь писали, вот, например, когда покупаешь боковушку у туалета, и тебе комфортненько, очень даже нормально, не парит тебя совершенно, что там люди стоят со своими гигиеническими принадлежностями в огромной очереди рядом с тобой. Значит, еще есть стрессоустойчивость – ходить, улыбаться и смотреть на Дмитрия Попова.
1: Из
0: песни
1: спасибо.
0: Слов не выкинешь, спасибо. Димуля. Вот я так понимаю, что это про нашего начальника. Вот. Потому что я-то сижу, видишь, а здесь ходить. Разные вещи. Немножко не сходится. Что еще?
1: Когда навигатор повел не туда, ты говоришь, о, прикольно, я здесь еще не был.
0: Ну, кстати. Вот представляете, как? Можно же действительно из лимонов лимонад сделать. Подумать, что да, вот такая вот интересная история. Когда ночью попадаешь на кладбище, вместо того, чтобы пробежать закрытыми глазами, читаешь надписи. Ну, это не то, что стрессоустойчивость, мне кажется. Это вышка. Это прямо вышка просто какая-то. Стрессоустойчивость – это когда ты, когда начальник орет на твоего коллегу, а ты спокойно заходишь в кабинет. Не боишься ничего.
1: Когда не просишь переключить музыку, которую слушает таксист.
0: Вот, кстати, вы знаете, у меня случилась радость.
1: Так, поделитесь.
0: Совершенно нежданная. Я вообще, честно говоря, офигела. У меня долгое время был очень низкий рейтинг в такси. Причем я всегда веду себя одинаково. Я вежливо здороваюсь, сажусь вот на заднее сиденье. То есть сижу в телефоне, ну просто молчу, все, ничего не делаю. И у меня там одно время...

0: Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.
1: А чуть ли не 4,76 было. Вот, сейчас смотрю, думаю, а чего мне все так улыбаются заискивающие? Думаю, странные какие-то поведения, прям улыбаются, прям такие вот все. И я улыбаюсь, конечно же, в ответ. Я всегда как-то очень, всегда позитивно себя вела. И тут смотрю, а у меня 5.
2: Ого!
1: 5! Даже не 4,96, что было моим просто, знаете, самой вышкой моей жизни. А я очень часто езжу, поэтому у людей, которые часто ездят, вообще 5 это невозможно. Ну, потому что вы рано или поздно все равно нарветесь на какого-нибудь не очень приятного человека. Ну, тут, представляете, 5, и так...

0: новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.
1: Если у тебя пятерка, вот, а если у тебя не очень хорошая оценка, то... Знаете, вместо комфорта эконом может приехать, наверное.
2: Есть смысл держать себя как бы в руках и не стрессовать, если что.
1: Да, наверное. Ну вот, кстати, вот тут вопросики. Ну, вопросики, почему не изменилось мое поведение, но изменилась моя оценка. Вот это интересно. Интересно, интересно. Так, друзья, может, потому что я юбки стала короткими? Не знаю.
2: Лето.
1: Точно. Точно, точно. Ноги же появились. Ну что, друзья, мы, собственно, решили отдать сегодня Ивану Иванову. У нас Макси, он писал. Стрессовая устойчивость — это когда в 18:59 тебе кидают задачу срочно на вчера, и ты спокойно думаешь, ну, раз на вчера, значит, уже кто-то сделал или нет. Сейчас выясню. А, это когда телефон вибрирует без остановки, а ты делаешь вид, что не слышишь, потому что если не вижу, значит, не существует. В скобочках спойлер. Существует. Ну, в общем, решили сегодня вот прям рандомно отдать Ивану Иванову. Понравился он нам.
2: Поздравляем, Иван.
1: И, конечно же, друзья, мы напоминаем, что у нас рубрика «Нужные люди». Совершенно невероятно интересная беседа нас ожидает впереди, потому что у нас в гостях нумеро...

0: Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.
1: Илья Сфохат. Будем узнавать, кто кому подходит по каким числам рождения. Очень интересно, я считаю. Вот, и полезно, друзья. Так что делайте громче. После 19.00 мы ждем вас здесь.

погоде, друзья, прямо сейчас. Сегодня в Москве пасмурно, без существенных осадков пока. Температура воздуха вечером 21-22, ночью 13-14. В некоторых районах, кстати, обещают дождь. А завтра до 18 градусов тепла и тоже возможны осадки в виде дождя. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Влажность 61-73%. Давление 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 21 градус со знаком плюс.

0: игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.
1: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на Уилл Тауэрс.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Семейный проект бизнес-класса Ultima City. 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. Ultima City. Успейте купить квартиру для всей семьи.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час.

0: обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.
1: Эвив, расслабьтесь.
2: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на nafikodom.rf.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
4: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
5: Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.

0: Инвестирующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ой, друзья, у нас сегодня очень интересный гость в рубрике «Нужные люди». Нумеролог Ильяс Фахат. Давайте поаплодируем. Ильяс, у нас миллиард вопросов сегодня, конечно. И хотелось бы выяснить, вот неужели правда можно по человеку сказать что-то, вот только отталкиваясь от его даты рождения?
2: Конечно, можно. Дата рождения, она определяет качество человека. То есть как он воспринимает мир, как он относится к людям, к вещам, и какие главные мотивы у человека. По дате можно и путь описать человека по состоянию. То есть есть понятие декорации, сейчас немножко, да, объясню. Декорация – это, ну, какие-то конкретные вещи, а состояние – это вот внутренние состояния, какие-то аспекты, имущество, в какой момент я буду решать вопрос с имуществом, со здоровьем, в какой момент я буду решать вопрос по взаимоотношениям и так далее. Это вопрос уже динамики в жизни. А также можно еще описать психологию человека, естественно, да, то есть на что он опирается в жизни, что для него очень важно.
1: И это можно просто понять, вот если, например, ты знаешь, что человек родился там 14 числа, к примеру, или там 28 числа, и вот только по этим данным можно уже что-то узнать о человеке.
2: Число дня рождения описывает 5% личности.
1: 5?
2: То есть, да, необходимо видеть всю дату и проводить.

0: Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.
1: В прошлом воплощении вы себя так же вели, вы не держали слова. Вас карма как бы меняет местами. И если вы будете выбирать человека по цифрам, да, вот этот мне лучше подойдет, хуже, это знаете как про того человека, который очень долго выбирал что-то на полке, он записывал цены, записывал какие-то характеристики, и в итоге что случается с этим человеком?
2: Вот акция закончилась.
1: Нет, суть даже не в акции, он напарывается на какую-то проблему. Вот я просто в продажах очень давно работал, я знаю эту коммерческую историю, вот когда человек очень долго что-то выбирает, у него всегда какая-нибудь фигня потом происходит.
3: Ой, да? Вот сейчас Фахата послушала, я думаю, господи, как же я накосячила в прошлой жизни, боже, что же я там такое сделала, кем же я была, кошмар, друзья, честно.
1: Конечно, все не просто так.
4: Нужные люди. Нужные люди.

Реклама. Представьте, жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз, город-курорт на Каспийском побережье, в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Так, ну что, друзья, сейчас переходим уже к практическим занятиям. Выясним у нашего гостя, у нас, напоминаю, сегодня в рубрике «Нужные люди» нумеролог Ильяс Фухат, как, например, понять по дате рождения силу человека. Вот насколько он сильный, насколько он вообще, где его предназначение? Можно ли понять по числу рождения, где его, где, в чем сила, брат, для конкретно для этого числа?
2: Ну, полную картину мы увидим только после полного исследования. Но увидеть какой-то один из функционалов человека, да, то есть в чем он силен, по числу дня рождения мы можем. Потому что число дня рождения – это собирательный опыт души, в том, в чем компетентна душа. Если человек пришел, там, допустим, 13 числа, да, в эту жизнь, то этот человек силен, допустим, в том, чтобы сломать стереотипы в какой-то системе, найти слабые точки, да, и дальше поддержать функционал этой системы. Поэтому этих людей не переспоришь. Это радикальные люди 13 числа, да, потому что для них основная эта база – это обеспеченный быт. Четверка, она про базовые потребности, четверка про инструментарий, методологию. Это очень твердая цифра сама по себе. Так же, как и люди, рожденные 4 числа, да, это то, что объединяет 13 и 4. Но у 13 числа какой функционал? Сломать стереотип, то есть сломать стереотип сотрудников, например, компании, для того, чтобы что-то изменить, чтобы дальше компания была стабильна. Это самая главная, наверное, функция и сила 13 числа. Это все, что нужно знать про 13 число. Дальше вот эти все минусы, плюсы, о том, что они могут быть в роли, допустим, баламута, да, это первый этап их как бы программного проявления. Вот они взбаламутили воду. А дальше как бы разбирайте сами, то есть они могут уйти в позицию лени, да, потому что четверка, она находится на линии «я либо трудоголик, либо я ленюсь». Но четверка может лениться по какой причине? Потому что она отвлекается постоянно, у нее голова работает, у нее
1: четверка
2: фантазия.
1: Четверка – это еще 22-е же число, да?
2: Да,
1: то есть
2: да.
1: У нас получается, смотрите, друзья, четверка – это 22-е, 4-е и 13-е рождение.
2: Да,
1: рождения.
2: И 31-е. И 31-е.
1: А, и 31-е.
2: То есть 4 – это число души, это то, что объединяет этих людей, это то, на что направлены их действия. Ну вот, например, у 13-го числа все направлено на то, чтобы сломать стереотипы, провести революцию и поддержать стабильность системы, а вот 22 числа все направлено на то, чтобы убедить или отстоять, построить или слепить что-то. Поэтому часто люди 22 числа, там, массажисты, они могут инструкции какие-то создавать, они могут тет-а-тет работать с людьми, вокалисты 22 число. То есть им нужна осязаемость, физическая консультативная работа, да, или строитель 22 число тоже, потому что четверка это цифра построения, но 22 число очень ранимое, в отличие от 13 числа. 13 число это число вызова, да, потому что им надо сломать эти стереотипы, им поэтому такая

0: 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.
1: Значит, двадцатки у нас были.
2: А, у меня бывший муж двадцатый.
1: Да, да,
2: подождите,
1: да,
2: повторите,
1: да.
2: Что вы сказали? Ладно, потом уже.
1: Да, я с двойки на единицу ушел. В общем, двадцатка, это сетевики. У них много знакомых, как правило. Им все идет через связи, но двадцатки — это неординарные люди. У них...
2: Психопат!
1: Самодурство.
2: Добрый вечер!
1: Одно из проявлений — это самодурство. Ну, просто чтобы вы понимали, двадцатка — Джо Байден, Адольф Гитлер в 20-е числа. Но это не значит, что все люди 20-го числа так себя будут проявлять, да? Здесь нужно понимать, что это только 5%, и это только одно из проявлений, да? В целом, как бы позитивный функционал 20-го числа, они могут объединять в сети, большие сети людей, это сетевики прежде всего, и, ну, как бы династийная такая история. И зачастую 20-е числа не понимают, почему они родились в той или иной семье. Они просто не понимают, а почему я вообще здесь? Да, да, да.
2: Кто это? Не, а космические, кстати, такие. Вот они действительно не от мира сего, мне кажется, многие из них. Так, ну что, друзья, мы, кстати, пройдемся еще по числам, так что вы, пожалуйста, делайте погромче, потому что про ваше число рождения мы обязательно тоже поговорим.
3: Нужные люди. Нужные люди.

0: встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.
1: Это лидеры по своей натуре, они не потерпят лидерство в личных отношениях, тройки, именно женщины даже в большей степени. Если мы возьмем 12 число, эти люди психологи от природы, эти люди альтернативную природу имеют, они могут совершенно с другого угла что-то подсветить, да, но их как бы главный мотив, они любят быть в центре внимания, 12 числа, они могут быть как экстравагантными, так и эксцентричными, это очень интересные такие натуры, да, если кратко прям. 21 числа – это мастера подачи, они могут хорошо подать какой-то материал, это довольно щепетильные люди, и вот там как раз проявлена вот эта история, да, полезности. Они, как правило, если решают свой вопрос, они решают еще и ваш, и наоборот, скажем так, да, там такая бартерная история. А если мы берем 30 число, то они быстро загораются какой-то идеей, они могут загореться, зажечься, потом потухнуть, они влюбляются, разлюбляются. Тридцатки очень сильные руководители по своей природе, тоже авторитарными могут быть, и там как раз сильно проявлена, да, справедливость. Но вообще разносторонние люди, у них все идет от насмотренности и кругозора. Это мастера светской коммуникации, да, это главная их история. Если мы говорим про четверг, люди, рожденные 4-го, 13-го, 22-го и 31-го, да?
2: Ну, мы о них уже поговорили.
1: Мы о них поговорили, да. Ну, да. Их основная история, да, то есть как бы честность, заслуженность, чтобы было все определено, гарантии, практично, это все вот про них. Все, что осязаемо. Если мы берем с вами пятерки – это динамичные люди. Люди, рожденные 5-го, 14-го, 23-го, ну и все, да. Соответственно, если мы берем пятерки, во-первых, они могут простыми словами объяснить сложные вещи. Пятерки, они всегда со своим каким-то смыслом, они могут очень хорошо притирать интересы других людей, для них важна логика. А смысл
2: и
1: того...
2: И свобода. Вот очень важна свобода.
1: Свободолюбие, наверное, больше в впечатлениях каких-то, да. Потому что они эгоцентричную природу имеют, именно чистые пятерки. Но здесь основная история в том, чтобы они быстро соображают, во-первых, да, они могут притереть быстро новую информацию и притереть к своему интересу, интерес другого человека. То есть они сначала выяснят все про другого, а потом они начнут вот притирать этот интерес. В этом отношении они очень хорошо могут, да, ну, переговоры вести или продать что-то. Они могут сочувствовать другому человеку. Пятерка отвечает в психоматрице за сочувствие, в том числе, или коннект, или понимание логики другого человека. 14 число осторожные, им все время хочется сбросить оковы. Во все тяжкие, может быть, даже броситься, да, там, хочу вот наезд сегодня. Нет, надо себя как-то вот придержать в умеренной позиции. Они очень хорошо могут организоваться для адаптации чему-то. И они постоянно вносят свои какие-то новые решения в ремесло какое-то свое, да. А если мы говорим 23 число, там взбалмошные люди, талантливые люди, они могут защитить кого угодно, сказать за кого угодно. Такая продюсерская история, командирский тон.
2: Я 6 лет встречалась с человеком 23 числа, да? Он именно продюсер, да, и композитор.
1: Да, продюсерская история. Они очень хорошо раскрывают таланты других людей, и они за... Словом, в карман не полезут. Они могут любому высказать все, что угодно. Такие командиры, да? В армии очень много 23 числа. И пятерок, кстати, тоже в армии много, потому что они структуру любят и иерархию тоже.
2: Угу. Шестерки?
1: Шестерки...
3: А давайте здесь сделаем паузу. Как раз пятерочка, 35-я минута. Нам надо прерваться на рекламу.
1: Хорошо.
4: Нужные люди. Нужные люди. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM

0: обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.
1: Езжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Итак, друзья, мы в рубрике «Нужные люди». И у нас сегодня в гостях очень интересный человек, нумеролог Ильяс Фухад. Мы с Димулей тут прям за эфиром все пытаемся выяснить. Очень интересно. Ильяс, ну давайте, мы вот остановились, по-моему, на пятерочках, да? На пятерочках. Про пятерочек мы все рассказали. Шестерки.
1: Шестерки. Шестерки – это атмосферные люди. То есть они без близких отношений не могут.
0: Когда родились сразу?
1: Рожденные 6, 15 и 24 числа. Самые, наверное, вот во все тяжкие, которые постоянно обновляют зону комфорта, вообще не все шестерки заточены на комфорт, на очаг, на какую-то общность, на вложение, да, в общее дело, в общие ценности какие-то. Это основная история. Они строят очаг, строят традиции, они хранители наследия, да. А шестерки-идеологи, кстати, еще те, это цифра победоносная, шестерка, победить, да, ресурсная такая. Ну и, конечно же, страстная. Если мы говорим про шестерку чистую, то у этих людей все зависит от их конфигурации дальнейшей, да, но в целом, как бы, спокойные люди. Эти люди любят вкладываться в семейные отношения или, если они в коллективе, они могут создавать хорошую атмосферу там, да, то есть довольно участные такие люди. А если мы говорим про 15 число, то они постоянно стремятся обновить свой комфорт. Пойдем купим это, пойдем это, потом съездим туда. То есть 15-е очень магнетичные люди, а их основная сила воодушевлять и распознавать. Они манипуляторы еще те. Они сами могут манипулировать. После того, как они узнают о вас все, да, они могут выйти в эту позицию, но благодаря этому они могут распознавать вот манипуляцию других людей. В этом их сила. И самая интересная история 15-х чисел, они могут воодушевить вас на все, что угодно. Вот он что-нибудь транслирует, 15-е число, да, и вам просто хочется это взять.
2: Продажники.
1: Да, ну, в том числе, да.
0: Да, семерочки. Это рожденные?
1: Рожденные 7-го, 16-го и 25-го числа. Семерки – это достигаторы. Семерки, их постоянно выбрасывают в аналитику, потому что они все хотят быстро и сразу. Но их основной мотив – признание. Я хочу быстро получить признание, да, достичь какой-то цели, но суть в том, что им нужно родить какую-то технологию, которая будет только их, уникальная, когда они будут вот что-то анализировать, препятствия какие-то преодолевать. 16-е числа, им постоянно надо что-то надстраивать, постоянно нужно... Они могут с нуля вообще хорошо все построить, да, 16-е числа. И, как правило, это такие неформальные люди, они могут выстраивать системы, но перед этим они могут разрушить все. Если 25-е числа, то для них может быть, например, если семейная история, например, женщина 25-е число, для них семья как некий вот, да, бизнес-проект, они могут так к нему относиться. Если мужчина 25-е число, они любят, чтобы женщина покровительствовала, и они стремятся к... ну, к успешности, да. 25-е числа они любят уединиться, как и все семерки. Но и в дальнейшем они могут притереть любой интерес, да, на взаимовыгодных условиях. Если мы говорим про восьмерки, восьмерки, они замотивированы на эффективность. Это главный их триггер. Но если мы говорим про чистую восьмерку...
0: Восьмерки, рождённые
1: 17-го, да, и 26-го еще. Если мы говорим про чистую восьмерку... Это тоже неформальные люди, на самом деле. Они переживают за других. Они могут в первой половине жизни проходить серию «недорасчитал что-то, не доделал», потому что их жизнь учит крутить, крутить, крутить и доводить до эффективности, да, в этом подчинении восьмерки. Расчетливые достаточно люди, рассудительные, да. Если мы говорим про 17-е число, то они постоянно что-нибудь рефинансируют, это творческие личности. Они любят демонстрировать свое нажитое имущество. Это брендовые вещи, это все про них. Это люди, это творческие прежде всего, то есть они могут еще смежно каким-то обладать талантом, да, там, 17 число. Если мы говорим про 26 число, то эти люди могут создавать эффективные команды, прежде всего, потому что им здесь шестерка, и для них очень важно, чтобы коллектив нуждался в них, да, тогда они сделают все для этого коллектива, они будут покровительствовать ему, это трудоголики, это люди таким с мужским характером, женщины могут даже выполнять мужскую работу, да, 26 числа рожденные. Вот, это если мы говорим про восьмерки. Если мы говорим про девятки,
0: да,
1: девятки это...
0: Илья с 9-го родился, я 18-го. На то мы сошлись.
1: Девятки это самые обособленные, вот чистые девятки, они обособлены. Они могут адаптироваться и подстроиться под любую среду. Как правило, девятки много помогают своим родственникам. Это родовая цифра. Помогают смежно еще кому-то постоянно. Девятки очень долго ищут себя, как бы они могут менять деятельность, да, для того, чтобы мудрость на... вспомнить о мудрости. Вот о чем речь. Девятки не с рождения мудрые, на самом деле. Они через практику ее нарабатывают, вспоминают. Но девяток сразу же интересуют взрослые вопросы с самого детства. У них с успеваемостью, как правило, проблем нет тоже. Если мы говорим про 18-е число, это люди, которые могут надевать любую маску, много актеров среди них. Это люди, которые могут подстроиться под любую среду для того, чтобы прояснить для себя, прежде всего, что там происходит, да, и потом выйти в контролирующую позицию, потому что что такое 1,8? 18. Единица, выход 8 из подчинительной позиции. Каким образом? Девятка, через адаптацию, да, к этой среде. Если мы говорим про 27 число, эти люди могут помогать другим людям находить решения на аналитической базе. Допустим, подружка попросила найти автомобиль, вот у вас есть вся база, да, с этими объявлениями. Вот 27 число может очень хорошо все это прошерстить и дать решение этому человеку. Плюс

0: 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.
1: Амбициозные, карьеристами могут быть, и порой им может не хватать времени на личную жизнь из-за этого, то есть 24 часа такие. И они могут благоустраивать. У них есть какая-то идеология. То есть если 24 число в компании, оно вкладывается в эту компанию, и есть какая-то идеология, какая-то вот, ну, я не знаю, социальная прям, да, ну не то, что миссия, да, а эти люди могут быть назидательными очень. Что есть плохо, а что хорошо. И в этом отношении довольно быть твердыми.
2: Лес, а вот на дату рождения мы, конечно, уже повлиять не можем. А если вот, например, даты, на которые мы можем повлиять, например, важная встреча или там выбрать дату свадьбы. Вот есть какие-то, не знаю, удачные или неудачные числа, или это вообще не имеет значения?
1: Нет. Код дня, есть такое понятие, код дня. То чем управляется день? Он подсветит, какие задачки перед вами стоят. Но он не говорит о том, что это будет удача или неудача. То есть я не рекомендую выбирать даты удачные для свадьбы, еще это так не работает. Но по моим исследованиям. То есть вы смотрите по факту, вы назначили по отклику души, когда вы хотите, да, что-то провести, а дальше вы смотрите, какая энергетика этого дня, да, там по определенной формуле, для того, чтобы понять, а какую цель преследует день. Вот это как раз цифры расшифровывают, чтобы вы были осведомлены, да, к чему быть готовым. Вот о чем речь.
3: Вот, кстати, 24-й человек отзыв пишет: да, все четко, спасибо огромное. Ну что, ребят, мы бы могли болтать здесь еще много. Мы обязательно позовем Ильяса еще, и как-то вообще хотелось бы почаще нам вот обсуждать подобные вещи, потому что, ну, это интересно, когда человек может послушать радио и для себя, даже не обращаясь, например, к нумерологу, что-то важное вынести. Вот, поэтому эту социальную функцию, я считаю, мы должны нести намного чаще. У нас в гостях в рубрике «Нужные люди» был нумеролог Ильяс Фухат. Кстати, вы можете найти его во многих социальных сетях. Мы их называть не будем, потому что многие из них запрещены. Да. Вот, но найти вы можете, в общем, если захотите. А мы, конечно, друзья, всем, вне зависимости от числа вашего рождения, желаем радости, счастья, удачи. И пусть все у вас сегодня будет хорошо. Всем пока. Пока.
1: Всем счастливо, спасибо.
4: Нужные люди. Нужные люди. Погода.
3: О погоде, друзья, прямо сейчас. Сегодня в Москве облачно, без существенных осадков, но в некоторых районах возможен дождь. Температура воздуха вечером 17-14, ночью 14-13. Завтра обещают до 18 градусов со знаком плюс и тоже осадки в виде дождя. А ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Влажность 61%, давление 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 19 градусов со знаком плюс.
5: Реклама. Вторую туалетную бумагу папе, 8 рулонов. Ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну.

0: Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.
1: 419.99, а беру 2, а еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедо Вилдент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
10: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
11: Центр управления «Мы дома».
12: Ого! Откуда это небесное тело?
11: Из нашего фитнес-центра.
12: А этот маленький спутник?
13: Из нашей школы.
12: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
13: Мы за ресторан.
12: Тогда начинаю отсчет. 10.
14: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Welcome back, and right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM. Потому что радио DFM.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

0: новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.
1: Радио DFM. DFM. В Москве 24.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

0: новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок.
1: Ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. nprodefis.okna.ru

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
2: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть...
3: Простите? Excuse me?
2: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
2: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
3: О, да я его на машине катал.
2: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Дорогой, как называется мать?

0: Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.
1: Акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Конечно, можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Конечно, можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что...

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

0: реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы в сети. vk.com/dfm.
3: Right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

Ну, некомфортно, на откосах изморось и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с замены окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. nprodefis.okna.ru

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

0: От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru
1: Для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ сильнейшие пилоты РДС GB и РДС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

От старого окна холод и шум. Закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. nprodefis.okna.ru

0: От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru.
1: Условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгодно.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

0: 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.
1: Радио DFM.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

От старого окна холод и шум. Закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. nprodefis.okna.ru

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

Now select

20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. НПРО Дефис окна.ру

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. НПРО Дефис окна.ру

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru
1: Радио ДФМ.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

От старого окна холод и шум. Закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. nprodefis.okna.ru

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.